слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима.

soul.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре «Белорусский».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и

эфира на центре. T4050 и Bobrius Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Оу Май. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр

Новинки эфира на центре. Ричард Дюран и Райна Тнейла. Goodbye, my love. Вы нас пишете.

0: слушали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love and Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

Радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

Culture, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Рекорды с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Марш духа. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: что вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: субботу в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14 дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centerfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр. Твой ритм. Новый трек. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: субботу в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Джек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Мамы, такие мамы.
2: Центр FM представляет искреннее признание ко дню матери. Мама проверяет, как я делаю уроки.
3: А вот моя мама, она мне так объясняет, что я это запоминаю или стишки запоминаю.
2: Заставляет убирать свои вещи.
4: Купила нам одинаковое платье.
5: Мама меня чувствует за 200 километров.
2: Запрещает мне домой приводить много детей.
4: Заставляет есть невкусную кашу.
6: Мама готовит самые вкусные оладушки.
7: А моя мама всегда тихонько мне напоминает о праздниках и датах, которые я забываю.
2: Мамочка, я тебя люблю.
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
10: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
11: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
12: Рекламная акция «Детская сберегательная». Сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
0: Центр.

собака@центрfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

взыскательной публикой на танцполе. В последнее время фанаты очень тепло принимали трек на живых выступлениях. Релиз вышел 2 октября, за 2 дня до долгожданного всеночного сета «Саломон в Паша». Фактически этот сет официально ознаменовал завершение сезона летней резиденции «Plus One». Осенью артист отправится в тур.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты в центре. Центр FM.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр FM.

0: В субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма центра.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Белорусский трек.
3: В темноте так много звезд. Я соберу свою ладонь.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитри Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
2: Реклама.
3: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
5: и по телефону 146.

catch myself thinking maybe

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Реклама. Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Новинки эфира на центре.
1: Место и инк фрик. О центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не на

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Центр.

Делать шаги для более тесного единства, которое прежде всего обеспечит экономика. Развивать сотрудничество в СНГ в таком формате предлагает Беларусь. Президент выступил на саммите в Туркменистане. Местом для знакового диалога стран-содружества стала национальная туристическая зона «Аваза». Официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Александр Лукашенко встречал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов. Программа саммита весьма насыщенная была. На встрече в узком составе глава белорусского государства высказался о 35-летней истории содружества. Беларусь всегда выступала за развитие интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства, отметил Александр Лукашенко. Потенциал СНГ не исчерпан, твердое убеждение президента. Коллективная безопасность и готовность отреагировать на внешние угрозы. В Беларусь прибывают контингенты вооруженных сил государств, которые будут задействованы в предстоящих учениях. Наша страна примет крупные маневры ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер». Учения плановые и не направлены против третьих стран. В Витебске встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Секунды на сборы по сигналу тревоги. Воспитанники военно-патриотического клуба «Кронен» и юные спасатели Гродненщины попробовали себя в роли настоящих сотрудников МЧС. Акция «Молодежь за безопасность» на день полностью погрузила ребят в профессию. Здесь все как на реальной службе. После утреннего построения девушки оперативно приняли вызов на пульте диспетчера, а юноши в составе боевого расчета ликвидировали условный пожар. Кроме того, для участников провели мастер-класс по первой помощи. Областные дожинки сегодня на Могилевщине и Гомельщине. Праздник тружеников села принимают Шклов и Калинковичи. Возможность не только встретиться и пообщаться с друзьями, коллегами, но и подвести итоги насыщенного аграрного сезона и масштабной уборочной кампании. А еще сказать хлеборобам спасибо за нелегкий, но очень важный для всей страны труд. Потому главное событие – чествование лучших аграриев областей. А теперь новости наших деловых партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-6666. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на Конте Шоп Бай. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен ум.

0: при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: погода. На центре.
1: В субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Вейчгалд, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Blackbird Alliance. Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: мамы такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Уроки, домашка, в общем, что-то нужно писать там, ну и мама это проверяет.
3: А моя мама делает самые вкусные колбаски.
4: Еще она не любит, когда я ее косметику трогаю. А я говорю, ну что?
5: А вот моя мама очень ласковая. Она меня может, если что, поддержать. Да, я еду в школу, я запоминаю все мамины ласковые голоса, и это у меня прокручивается в голове.
6: Она очень добрая, заботливая. Она может все объяснить, показать.
7: Мама связала самый теплый шарф. Такого не купишь.
8: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме, и это самый ценный совет.
9: Мамочка, я тебя люблю.
10: Партнер проекта Белагропромбанк.
11: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
12: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
13: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
14: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
15: Реклама. Один ролик.
16: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля ярмарки «Дожинки» 2026 в Шклове. Как отметил глава государства, в нынешнем году Могилевская область вновь доказала, что способна добиваться хороших результатов. Доля региона в республиканском каравае солидная – 1 миллион 220 тысяч тонн зерновых рапса без учета кукурузы. При этом три района перешагнули 100-тысячный рубеж. Далее цитата. «Все это заслуга сельчан, которые от зари до зари работают в полях. Итог напряженного труда механизаторов, агрономов, водителей и операторов зерносушильных комплексов, других специалистов и руководителей хозяйств», подчеркнул Александр Лукашенко. Линию по производству витаминно-травяной муки открыли на агрокомбинате «Юбилейный» Оршанского района. Мощности нового цеха позволят в сутки выпускать до 5 тонн питательного корма для животных. Производство круглосуточное. Все процессы автоматизированы под строгим контролем специалистов. Новые корма позволят повысить продуктивность дойного стада. Гранулы, насыщенные белком, долго хранятся без потери витаминов и питательных веществ. При этом расход комбикорма сокращается практически на 20%. В Турции с 1 ноября запретят использование соцсетей детьми младше 15 лет. Возраст пользователей будут проверять через портал с помощью специального идентификатора, а владельцам уже существующих аккаунтов нужно подтвердить его до 31 марта 2027 года. Для подростков 15-18 лет правила отдельные. Их аккаунты по умолчанию станут закрытыми, прямые трансляции и персонализированную рекламу запретят, а сообщения можно будет получать только от тех, на кого подписан. В школах Беларуси пройдет неделя родительской любви 14-21 октября. Тематические мероприятия будут посвящены вопросам семейного воспитания, ответственного родительства, взаимодействия учреждений образования с семьей, тематике года белорусской женщины. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Новинки эфира на центре. Галуски и Якса, Pull Me In. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Соломон, Дон Дола и Скепта объединились в треке «Danger, Danger». Соломон завершает свою летнюю резиденцию «Соломон Plus One» в Порша Ибица релизом совместного трека с Дон Дола и Скепта. Сочетая энергичные рейв-элементы с просторными мелодиями, «Danger, Danger» — идеальный трек для взаимодействия с самой взыскательной публикой на танцполе. В последнее время фанаты очень тепло принимали трек на живых выступлениях. Релиз вышел 2 октября, за 2 дня до долгожданного всеночного сета «Соломон в Порша». Фактически этот сет официально ознаменовал завершение сезона летней резиденции Plus One. Осенью артист отправится в тур.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Центр.

Латвийского радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

0: субботу в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14 дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16, в Минске плюс 13, ночью осадки. Ярких выходных тебе!
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Спина и шея ноют после офиса, а обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен офис.

0: богатые. Тренируйтесь параллельно с ребенком и получайте скидку 3% при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение и поехали.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Завершается подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. Главная ставка в этом сезоне на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси, а это более 125 тысяч тонн. Также к этой дате намерены сформировать резерв материалов для ямочного ремонта в зимних условиях, песка и дробленого щебня. Параллельно подходит к завершению ремонт снегоуборочной техники, автогрейдеров, тракторов и машин для рассыпки песка. Все работы по графику. В Беларуси введен абсолютный запрет на строительство жилых домов ближе 3 метров к границе соседнего участка, а хозпостроек ближе 2 метров. Ранее эти нормативы можно было обойти. Если соседи не возражали, достаточно было заверить их согласие у нотариуса, и стройка велась с отступлением от правил. Теперь норма о согласовании отменена, и соблюдение дистанции стало обязательным в любом случае. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Их приоритет – фиксация грубых нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года белорусские водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. Расширение сети камер продолжится. Водителям стоит внимательнее следить за сигналами светофора. Контроль становится плотнее, а штрафы за грубые нарушения ПДД остаются строгими. Волонтеры «Доброго сердца» всех районов столицы дежурят на сельскохозяйственных ярмарках. Они оказывают помощь пожилым в доставке плодоовощной продукции до транспорта или прямиком до дома. Ежедневно по будням с 14 до 18 работает колл-центр. Операторы принимают звонки и предоставляют информацию о площадках сельхозярмарок, где будут задействованы волонтерские отряды. Сельхозярмарки выходного дня работают в Минске с 10 до 16 часов. А теперь новости наших деловых партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика. Только по 18 октября мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029 324 66 66. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама заставляет меня убирать игрушки.
2: А вот моя мама может за меня решить задачку.
3: Заставляет есть мясо. Я люблю блинчики с нутеллой больше всего. Ну, я такое, что-нибудь сладенькое.
1: А у нас с мамой самый чистый дом.
3: Не разрешает долго играть на планшете.
4: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме. И это самый ценный совет.
5: По факту она мой лучший друг.
6: Мама всегда поддержит, когда плохо. Всегда.
1: Мама, я тебя люблю.
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
9: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
10: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
11: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
12: Реклама. Один ролик.
13: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
14: Скачивай приложение
13: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Реклама.
1: Сделайте День матери незабываемым с украшениями «Соколов». Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Дарите мамам больше вместе с «Соколов». Подробности на soколов@belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Диджеи выбирают Беларусь. Это центр.

0: голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Делать шаги для более тесного единства, которое прежде всего обеспечит экономика. Развивать сотрудничество в СНГ в таком формате предлагает Беларусь. Президент выступил на саммите в Туркменистане. Местом для знакового диалога стран Содружества стала национальная туристическая зона Аваза. Официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Александр Лукашенко встречал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов. Программа саммита весьма насыщенная была. На встрече в узком составе глава белорусского государства высказался о 35-летней истории Содружества. С 1 по 7 октября санитарные врачи обследовали 1722 городские территории. Проверили 623 внутридворовых территорий. Нарушения выявлены на 115 из них. По большинству адресов после направления рекомендаций недостатки были устранены в течение дня, во многих случаях за несколько часов. Также по поручению зампредседателя Мингорисполкома специалисты оценили состояние из 145 пунктов приема вторсырья. Нарушения выявлены на 38. Первый миллион тонн сахарной свеклы убран аграриями Минской области. Темп превышает прошлогодний. Убрано почти 60% полей. Сахаристость приближается к отметке в 17%. В свеклоприемные пункты вывезено 82% от накопанного, что составляет более 820 тысяч тонн. В счет госзаказа поставлено более 630 тысяч тонн. Стартовал конкурс соцпроектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Он проходит шестой год подряд при поддержке Министерства образования. Молодежь может попробовать свои силы в решении социально значимых проблем современного общества. Лучшие идеи проектов будут воплощены в жизнь в течение учебного года. К участию приглашаются команды от трех участников в возрасте от 14 до 22 лет. Для членов Белорусского союза женщин и БРСМ возрастной диапазон от 17 до 31 года. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября.

0: себя. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Новинки эфира на центре. Дэвид Форбс и Сьюзи Роу.

0: мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет Академфарм.
2: Хорошо.

0: представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама.
2: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: Новинки эфира на центре.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Ника Фокс и Полина.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Новинки эфира на центре. Арджи Эйлек и Эйдам Бейер. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля ярмарки «Дожинки» 2026 в Шклове. Как отметил глава государства, в нынешнем году Могилевская область вновь доказала, что способна добиваться хороших результатов. Доля региона в республиканском каравае солидная – 1 миллион 220 тысяч тонн зерновых рапса без учета кукурузы. При этом три района перешагнули 100-тысячный рубеж. Далее цитата. «Все это заслуга сельчан, которые от зари до зари работают в полях. Итог напряженного труда механизаторов, агрономов, водителей и операторов зерносушильных комплексов, других специалистов и руководителей хозяйств», подчеркнул Александр Лукашенко. Линию по производству витаминно-травяной муки открыли на агрокомбинате «Юбилейный» Оршанского района. Мощности нового цеха позволят в сутки выпускать до 5 тонн питательного корма для животных. Производство круглосуточное. Все процессы автоматизированы под строгим контролем специалистов. Новые корма позволят повысить продуктивность дойного стада. Гранулы, насыщенные белком, долго хранятся без потери витаминов и питательных веществ. При этом расход комбикорма сокращается практически на 20%. В Турции с 1 ноября запретят использование соцсетей детьми младше 15 лет. Возраст пользователей будут проверять через портал с помощью специального идентификатора, а владельцам уже существующих аккаунтов нужно подтвердить его до 31 марта 2027 года. Для подростков 15-18 лет правила отдельные. Их аккаунты по умолчанию станут закрытыми, прямые трансляции и персонализированную рекламу запретят, а сообщения можно будет получать только от тех, на кого подписан. В школах Беларуси пройдет неделя родительской любви 14-21 октября. Тематические мероприятия будут посвящены вопросам семейного воспитания, ответственного родительства, взаимодействия учреждений образования с семьей, тематике года белорусской женщины. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Соломон, Дон Дола и Скепта объединились в треке «Danger, Danger». Соломон завершает свою летнюю резиденцию «Соломон Plus One» в Паша Ибица релизом совместного трека с Дон Дола и Скепта. Сочетая энергичные рейв-элементы с просторными мелодиями, «Danger, Danger» — идеальный трек для взаимодействия с самой взыскательной публикой на танцполе. В последнее время фанаты очень тепло принимали трек на живых выступлениях. Релиз вышел 2 октября, за 2 дня до долгожданного всеночного сета «Соломон в Паша». Фактически этот сет официально ознаменовал завершение сезона летней резиденции Plus One. Осенью артист отправится в тур.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску? Вашему телу нужен отдых.

0: В воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Cause you are young.

почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Hold Me. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Танцевальное радио. Это классика.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн. «Love you better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр.

делать шаги для более тесного единства, которое прежде всего обеспечит экономика. Развивать сотрудничество в СНГ в таком формате предлагает Беларусь. Президент выступил на саммите в Туркменистане. Местом для знакового диалога стран Содружества стала национальная туристическая зона «Аваза». Официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Александр Лукашенко встречал туркменский коллега Сердар Бердымухамедов. Программа саммита весьма насыщенная была. На встрече в узком составе глава белорусского государства высказался о 35-летней истории Содружества. Беларусь всегда выступала за развитие интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства, отметил Александр Лукашенко. Потенциал СНГ не исчерпан, твердое убеждение президента. Коллективная безопасность и готовность отреагировать на внешние угрозы. В Беларусь прибывают контингенты вооруженных сил государств, которые будут задействованы в предстоящих учениях. Наша страна примет крупные маневры ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер». Учения плановые и не направлены против третьих стран. В Витебске встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Секунды на сборы по сигналу тревоги. Воспитанники военно-патриотического клуба «Кронен» и юные спасатели Гродненщины попробовали себя в роли настоящих сотрудников МЧС. Акция «Молодежь за безопасность» на день полностью погрузила ребят в профессию. Здесь все как на реальной службе. После утреннего построения девушки оперативно приняли вызов на пульте диспетчера, а юноши в составе боевого расчета ликвидировали условный пожар. Кроме того, для участников провели мастер-класс по первой помощи. Областные дожинки сегодня на Могилевщине и Гомельщине. Праздник тружеников села принимают Шклов и Калинковичи. Возможность не только встретиться и пообщаться с друзьями, коллегами, но и подвести итоги насыщенного аграрного сезона и масштабной уборочной кампании. А еще сказать хлеборобам спасибо за нелегкий, но очень важный для всей страны труд. Потому главное событие – чествование лучших аграриев областей. А теперь новости наших деловых партнеров. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на Conte Shop Buy.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр FM. Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

0: реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 и дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр-ФМ представляет. Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, в наш чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Не примену напомнить, встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. И, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит недели, слушаем его с большим удовольствием. И, конечно, опять-таки радуемся тому, что этот хит возглавил двадцатку. Ближайшие 2 часа с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном. Напомнишь, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я говорю тебе огромное спасибо за твою активность. Не стесняйся, в любое удобное время заглядывай на наш сайт centrfm.by и, конечно, действуй, голосуй, отдавай свой голос, лайкай музыку в конце концов. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания, лучших из лучших. Пора начинать.
0: Центр-ФМ ТОП-20.
1: Итак, поехали. Сегодня в нашей двадцатке сразу два новых участника, несколько очень серьезных перестановок, ну и, безусловно, мощнейшая борьба наверху. Ну и, конечно, не обошлось без потерь. На этой неделе мы, увы, не досчитались хита «Dive into the Ocean». Alok, Portugal, The Man, да, они желанные гости эфира Центра ФМ, но отныне не участвуют в радио двадцатке Центра ФМ ТОП-20. И еще один хит покинул на этой неделе наш хит-парад. Это «Ган-ган-ган», Дэвид Гетта, Тедди Свим, «Stones and I». Они тоже отныне с удовольствием слушаются нами в эфире, но не в Центр-ФМ ТОП-20. Ну и вот, пожалуй, на этом новости из разряда «не очень» заканчиваются. Дальше только самое лучшее и приятное. Я обещаю. Начинаем, как всегда, с 20-го места.
0: Это Центр-ФМ ТОП-20.
1: И открывает наш Центр-ФМ ТОП-20 на этой неделе «Only You» от Шус и Cup Sport. На этот раз песня теряет сразу 3 позиции. У Шус вообще довольно любопытная история. Дуэт получил мировую известность благодаря тому, что показал нам, как клубная идея способна превратиться в международный поп-хит. Ну а Cup Sport принесли в «Only You» совершенно другую эмоциональную краску, более мягкую и легкую, воздушную. Кстати, буквально на днях Шус официально объявили о запуске масштабного интерактивного проекта, в рамках которого они запишут специальную версию этого сингла с голосами фанатов. Да, любой желающий может принести свою аудиодорожку, через их сайт отправить, прислать, и авторов лучших вокальных партий ждет приятный денежный бонус. Вот такие новости. Итак, шоу с Cup Sport и Only You от них. Минус 3 позиции и 20-й номер списка лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Smile the Way. Если кто-то подзабыл, напомню, называется он именно так. Это Offenbach. Серьезное падение в чарте. Минус 4 позиции. Только 19 место сегодня в списке лучших. Одновременно с этим у самих французов сейчас довольно плотный осенний график. После летнего сезона Offenbach продолжают свой концертный цикл, а ближайшие выступления во Франции запланированы у них уже на середину октября. На днях же артисты поделились кадрами своей новой высокотехнологичной студии на колесах, которую они обустроили прямо в кузове роскошного винтажного трейлера. Так что запасаемся терпением, ждем их дорожных новинок, ну а пока слушаем с удовольствием и поддерживаем их Miles Away. У трека сегодня минус 4 строчки, только 19 место. Но номер 18 достается Дону Диабло, а именно его версии легендарного хита Enjoy the Silence. У него как раз плюс 1.
1: ТОП 20. Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, тот самый Дон Диабло и его версия Enjoy the Silence. На этой неделе номер 18. Пару дней назад Дон знатно взбудоражил комьюнити коллекционеров, анонсировав скорый выпуск лимитированной серии физических виниловых пластинок этого релиза, обложка которых будет выполнена из переработанного океанического пластика со встроенной LED-подсветкой. О, можешь такое себе представить? Вот, то-то же оно есть. Футуристичный стиль во всем. Дона, что тут добавить? Enjoy the Silence сегодня. Трек прибавляет одну позицию, становится 18-м в нашем списке лучших. Идем же дальше, встречаем номер 17. Это легендарный Fatboy Slim, он же Норман Кук. Диджей продолжает доказывать, что он главный хулиган электронной сцены. На этой неделе он официально запустил в соцсетях шуточный челлендж, предложив фанатам повторить его фирменную походку из клипа в самых необычных общественных местах. Победителю диджей пообещал лично привезти коробку своего кастомного мерча. Вообще, сегодня, в 26-м году, Fatboy Slim продолжает жить той же жизнью, которую сложно представить человеку, ну, с обычным рабочим графиком. 5 октября, например, он играл в знаменитом Пача на Ибице. Дальше в расписании мадридский Фабрик и другие европейские города. Причем это не просто короткие фестивальные появления. У артиста по-прежнему есть полноценные клубные сеты и форматы All Night Long. Да, определенно, он крутой. На этой неделе Satisfaction Skunk от Fatboy Slim и, конечно, легенд Rolling Stones. Три позиции теряет и оказывается на 17-й строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

один ролик. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Итак, вот наконец одно из музыкальных обновлений Центра FM Top 20. Новенький-готовенький. Shine от целой команды суперзвезд. Это Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Собственно, не было никаких сомнений, что он появится у нас в радио двадцатке лучших и любимых. Вообще, у этой песни довольно интересная история. Хьюгель не стал просто выпускать еще один студийный трек. Shine появился как одна из заметных коллабораций его большущего дебютного альбома 21. В проекте встретились совершенно разные музыкальные миры. Это клубный хаус от Хьюгеля, электронный продакшн Дэвида Гетта, хип-хоп от Френч Монтана и вокал британского певца Эйден Мартин. Особенно интересно и то, что Хьюгель сейчас находится в очень сильной точке карьеры. После резиденции Хай-Ибиса на Ибице и выступления на Куачелло, его музыка уже перешла из клубной ниши в гораздо более широкий международный формат. Ну и вот теперь его Шайн, он приходит еще и в наш чарт лучших любимых. Свой старт в списке лучших трек берет с 16-й строчки, что очень даже здорово.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Абсолютно верно. Мы продолжаем. Центр FM ТОП-20 — это чарт лучших и любимых, только исключительно по твоей версии. Не забывай поддерживать музыку, не забывай голосовать за любимые хиты на сайте centerfm.by. Перед тем, как двигаться дальше, давай будем вспоминать, с чего сегодня все начиналось. Давай вспомним расстановку сил с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, это наши любимчики Шуз. Only You, 20-й номер списка.
1: Номер 19.
0: Французский диджей дуэт Offenbach и Miles Away. 19-й номер на этой неделе.
1: Номер 18.
0: 18-й в списке Don Diablo. Его Enjoy the Silence.
1: Номер 17.
0: Fatboy Slim, Rolling Stones и Satisfaction Skank at You. 17 номер.
1: Номер 16.
0: И вот, наконец, он. Солнечный, яркий, летний Shine. Хьюгель, Дэвида Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Сегодня стартует в списке лучших с 16-й позиции.
1: Претенденты.
0: А сейчас о том суперхите, который пока еще не стартовал в рамках участников, но желает это сделать, и вполне возможно, что в ближайшее время все и случится. Tonight он называется, это проект Dub Vision. Прямо сейчас послушаем претендента для того, чтобы определиться, голосовать или нет. Ну, здесь я думаю, что ответ абсолютно утвердительный, учитывая, что хит из прошлого в прекраснейшем обновлении. Очень здорово поработали над хитом музыканты из Dub Vision, так что заценивай и заглядывай на Центр FM Buy для поддержки. Голосуй за Dub Vision.
1: Центр FM ТОП-20.

0: просто прекрасное 15-е место нашего списка лучших и любимых Swedish House Mafia и Wait So Long. А у звездного шведского трио сейчас начинается очень интересная осенняя часть сезона. На официальном сайте группы уже стоит ближайшее выступление 11 октября в Калифорнии. А дальше расписание участников проекта снова расходится по разным направлениям. Swedish House Mafia — это трио. И в итоге Стив Анджело выступает в Далласе и Монреале. Аксвелл отправляется в Токио и Шанхай. А Себастьян Ингросса в ноябре сыграет в Токио и Сингапуре. Интересно здесь то, что фактически каждый из трех участников продолжает собственную активность, и при этом бренд Swedish House Mafia по-прежнему собирает их вместе для огромных событий. На этой неделе трио сильно заинтриговали поклонников, выложив в сеть короткий тизер своего нового документального фильма о возрождении команды, в котором звучит именно Wait So Long в качестве главного саундтрека. Премьера обещает быть интересной, и, конечно, она обещана на закрытых кинопоказах уже в конце октября, так что ждем и пока наслаждаемся их фирменным саундом. Ну а Wait So Long сегодня делает небольшой шаг вперед. У него плюс 1 и 15 место. Далее идем. И 14 позиция списка лучших. Broken Strings Алана Уокера. 7 октября вышла его новая совместная работа с Ava Max под названием Fate. Это их первое объединение после огромного успеха Alone Part 2. На этот раз Уокер пошел заметно дальше в сторону кинематографического звучания. В треке использованы оркестровые элементы, хоры, мотивы, вдохновленные знаменитой «О Фортуна» Карла Орфа. Одновременно с этим Уокер продолжает штурмовать и виртуальные миры. На днях музыкант официально объявил об интеграции мотивов Broken Strings нашего героя в популярную метавселенную, где игроки теперь могут пройти специальный квест под этот трек и открыть эксклюзивную неоновую маску аватара. Во как! Такие вот интересности. Тот самый Broken Strings в списке лучших и любимых на этой неделе у нас теряет одну позицию и оказывается 14-м номером.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И вот, наконец, еще один новый игрок, еще один свежий хит Центр FM ТОП 20, его обновление Axwell, Whatever Turns You On. Еще одна громкая новинка этой недели, сразу на 13 месте, что особенно приятно и здорово. Легендарный участник Swedish House Mafia, маэстро Axwell. Он объединился со знаменитым шведским вокалистом Боном для создания невероятного прогрессив хаус шедевра. Сингл вышел на культовом лейбле Axstone Records и сразу же вернул фанатам вот то самое золотое эпическое звучание стадионных опен-эйров, по которому мы все так сильно соскучились. Свой старт сегодня Whatever Turns You On берет с 13-й строчки. Номер же 12 — это Tiësto, его Don't Lose Your Head. На днях, кстати, этот 57-летний диджей попал в тренды музыкальных блогов, показав кадры со своей утренней пробежки, которую он провел вместе с собакой под этот самый трек. Лаконично подписав видео: главное — не терять голову на старте. А ведь золотые слова, правда? Tiësto — 12-й номер нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Итак, 11-я позиция нашего списка лучших и любимых. И на этой неделе ее удостоен французский легендарнейший диджей Боб Синклар, яркая вокалистка Кай с суперхитом «I Can't Wait». На днях, кстати, Синклар дал откровенное интервью европейскому музыкальному изданию, где признался, что вокальная партия Кайзы для этой песни была записана в импровизированной студии прямо за кулисами фестиваля, всего за один дубль. Ну, прям настоящий синергетический эффект двух гениев, который подарил нам вот этот яркий, летний, солнечный, прекрасный хит. Хит под названием «I Can't Wait». Сегодня это 11-й номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: А мы с тобой практически подошли к первой десятке. Перед этим лишь давай вспомним все-таки расстановку сил в звездном параде с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Итак, номер 15. Звезды. Swedish House Mafia. Wait So Long от них.
1: Номер 14.
0: Это Алан Уокер, это Изабелла Милкман и Кэтрин Райан, их Broken Strings. Они сегодня 14-е в списке.
1: Номер 13.
0: Свежак, да еще какой свежак, Центр FM ТОП-20. Варева Дэнс Йон, Аксвейл, он сегодня стартует с 13-го номера.
1: Номер 12.
0: А это уже Тиесто, Don't Lose Your Head от него, 12-й номер.
1: Номер 11.
0: И, наконец, француз Боб Синклар. Его I Can't Wait, 11-я строчка списка.
1: Претенденты.
0: И, конечно, еще один претендент в чарт Центр FM ТОП-20. Это Rudimental, звездная команда из Британии, их Sand Shots. Немного драм-н-бейс музыки в чарте Центр FM ТОП-20. А почему бы и нет? Давай-ка заценим прямо сейчас и, конечно, поддержим лайком на Центр FM Buy на нашем официальном сайте для того, чтобы уже на следующей неделе этот суперхит под названием Sand Shots стал участником нашего парада звезд.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 и дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, уже в его вторую половину после короткого перерыва. Это чарт лучших, любимых и, конечно, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера, а еще в выходные, в субботу и в воскресенье, для того, чтобы подвести музыкальные итоги и, конечно, выбрать самый любимый нами хит-хит недели, и заодно его послушать и порадоваться его автору. До вершины нашего парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита, хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим 10-й номер нашего списка лучших.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает первую десятку лучших на этой неделе шотландский хитмейкер Кэлвин Харрис и певица Джази с гипнотическим треком Satisfy. Сегодня Харрис продолжает сохранять статус одного из самых обсуждаемых продюсеров планеты. Буквально на днях в прессу просочилась инфа, что диджей тайно работает над новым материалом для крупной поп-дивы мирового уровня. На данном этапе интрига сохраняется, а мы же пока продолжаем с удовольствием слушать его Satisfy. Итак, этот суперхит сегодня, увы, теряет сразу три позиции и оказывается 10-м в нашем списке лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятое место нашего списка лучших и любимых — Behavior, James Hype. В начале октября в своем сайте артист опубликовал сразу несколько коротких текстов о профессиональной психологии, а именно о страхе провала, о готовности выглядеть глупо, когда чему-то учишься, и о необходимости не ждать момента, когда ты наконец почувствуешь себя полностью готовым. Это довольно любопытно слышать от человека, который сегодня выступает на огромных площадках. И при этом, что особенно интересно, его история начиналась гораздо скромнее. Джеймс Хайп рассказывал, как когда-то он раздавал диски возле клубов, играл перед небольшими аудиториями, буквально самостоятельно осваивал весь продакшн. Сегодня же он собирает стадионы и с успехом продолжает свой международный тур. Это здорово! Ну а его behavior тем временем поднимается. Центр FM Top 20. Сегодня у него плюс 2 строчки и 9 место. Встречаем далее и 8 позицию. Это команда A Notre и 54 Ultra и их Talk to You. У них плюс 2 и 8 место.
1: Топ 20. Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Hey Notary 54 Ultra, Talk to You. От них на днях музыканты официально подтвердили в своем блоге, что этот гипнотический сингл стал официальным саундтреком для закрытия крупнейшего концептуального фестиваля электронной музыки в Амстердаме. Определенно, это еще одна победа для артистов, никак иначе. Talk to You сегодня у нас восьмой в списке лучших, но на седьмой позиции расположилась Bibi Rexha. Конечно, не одна, а в компании с Faceless, а именно их New Religion. Безусловно, Bibi продолжает штурмовать заголовки таблоидов. На днях певица выложила кадры со своей новой грандиозной фотосессией для обложки известного глянцевого журнала, признавшись, что визуальный стиль съемки был полностью вдохновлен готическим вайбом этой песни. Это дословно. Что ж, песня действительно прекрасна. Давай-ка в очередной раз в этом убедимся. Bibi Rexha, Faceless, New Religion. От них плюс две строчки и седьмой номер.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама купила мне самое красивое платье.
2: Уроки, домашка. В общем, что-то нужно писать там. Ну и мама это проверяет.
1: Когда мы ходили с мамой к стоматологу, она сказала, больше не есть сладкого, и я обиделась.
3: Она красивая, добрая, милая. Ну, она красиво рисует, как и я.
1: А моя мама уже связала мне шапочку и варежки к зиме.
4: Самый внимательный человек в мире.
5: А мы с мамой теперь поменялись ролями. И уже я заставляю ее тепло одеваться и вовремя обедать.
6: А моя мама снабжает меня закатками. Это самые хрустящие огурчики в мире.
1: Мамочка, я тебя люблю.
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
9: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
10: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
11: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
12: Реклама. Один ролик.
13: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
14: Скачивай приложение
13: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
15: Шестое место.

0: FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Продолжается Центр FM Top 20. Номер 6 нашего списка лучших. I'm moving to the sun. Да, на этой неделе минус 2 позиции. Хюгель покинул первую пятерку чарта. Но дела у него идут просто фантастически здорово. Несколько дней назад артист официально анонсировал запуск своей собственной именной линии кастомных солнцезащитных очков, разработанных специально для диджеев, выступающих на дневных пляжных фестивалях. Вот так. Вот что придумал-то. Практично и одновременно стильно. Итак, I'm moving to the sun. Минус 2 строчки и 6 номер списка Центр FM Топ 20.
0: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же двигаемся дальше. У нас впереди топ-5 чарта лучших из лучших. Перед тем, как открыть тебе пятерку лучших, предлагаю вспомнить десятку лучших. Давай-ка вспомним расстановку сил с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: It's Satisfy, Келвин Харрис и Джази. Они открыли для нас вторую половину чарта. 10 номер у Satisfy.
0: Номер 9.
1: Британский супер-диджей Джеймс Хайп и его Behavior. 9 номер чарта Центр FM Топ 20.
0: Номер 8.
1: Это команда Inotry 54 Ultra. Talk to You, от них 8 строчка.
0: Номер 7.
1: Биби Рекса и легенды Faceless, New Religion. Номер 7.
0: Номер 6.
1: I'm moving to the sun. Хюгель. Шестая позиция чарта.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще немного внимания претенденту. Обязательно надо послушать, заценить хит и принять для себя решение поддержать его лайком на Центр FM Buy для того, чтобы, вполне возможно, уже на следующей неделе он обновил нашу радио-двадцаточку. Я напомню, что претенденты — это отдельные герои списка, благодаря которым он и обновляется чарт лучших любимых Центр FM Топ 20. На этот раз выступит для нас Above and Beyond. Будем слушать их Feel the Vibe. Когда-то написал оригинальную версию этого суперхита господин Аксвилл. Ну а сейчас Above and Beyond вдохнули новую жизнь, переосмыслили и сделали это просто прекрасно. Feel the Vibe. Прямо сейчас оценивай и голосуй. Поддерживай Центр FM. Bye.
0: Центр FM Топ 20.

0: Итак, открыли только что топ-5 нашего списка лучших и любимых и сделали это французский вундеркинд, не иначе как Кунгс, и американский рэпер Теофилос Лондон с космическим треком Galaxy. На днях Кунгс официально объявил, что в рамках своего грядущего грандиозного стадионного шоу он готовит революционный технологический перформанс. На арене будет развернута гигантская 3D-голограмма космической станции, которая будет полностью синхронизироваться с ритмом трека Galaxy в реальном времени с помощью нейросетей. Кунгс лично тестирует оборудование на секретном полигоне и обещает, что это будет самый дорогой визуальный сет в истории французской электроники. Такие вот новости. У Galaxy сегодня, увы, минус 3 позиции и номер 5 нашего списка. Четвертое место Центра FM Top 20 у Джей Ло и Дэвида Гетта. Их Save Me Tonight этой осенью. У Джей Ло сразу несколько параллельных жизней. Музыка, кино, мода, большие публичные мероприятия. Она по-прежнему остается звездой, до которой границы между этими сферами практически не существуют. В начале октября Лопес оказалась в центре внимания Paris Fashion Week. Ее появление на парижских мероприятиях сопровождалось огромным вниманием фотографов, а сама певица даже попросила папарацци немного снизить напор. Одновременно. Вокруг Save Me Tonight сейчас тоже очень много интересностей. На днях Лопес выложила в сеть видео, где она под этот трек совершает утреннюю пробежку по улицам Парижа, а за ней по пятам бежит толпа фанатов, которая хором подпевает припев Save Me Tonight. Певица подписала ролик «Мое лучшее кардио в жизни». Трек моментально улетел в топ трендов TikTok, но у нас же в Центре FM Top 20 сегодня он 4-й номер.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: Take Me Back – это наша бронза. Плюс 3 позиции за неделю. И давай-ка вместе поприветствуем норвежского маэстро Кайго и инди-музыканта Макс МС Неон с их суперхитом. На днях Кайго буквально шокировал музыкальную индустрию, официально объявив о старте эксклюзивного сотрудничества с космическим агентством. А суть в том, что в рамках грядущего запуска нового спутника аудиозапись трека Take Me Back будет зашифрована в цифровой код и отправлена в открытый космос, как послание внеземным цивилизациям. Вот так. Музыка, которая буквально улетает к звездам. Это номер 3 нашего списка. Теперь же к серебру. На втором месте Центр FM Top 20 располагает сегодня дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта, а именно их Sad Girls. У них плюс 1 пункт.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Слушай, наше серебро, Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс от них. Просто превосходный результат. Еще плюс одна строчка за неделю. А, кстати, прямо сейчас Биби устраивает жесткий интерактив со своими слушателями. Певица объявила, что тот фанат, который сделает самое креативное кавер-видео на припев Сэд Гёрлс, получит от нее лично оплаченную поездку на ближайший концерт с доступом за кулисы и возможностью спеть этот трек вместе с ней, со звездой. Звездой на одной сцене. А, штурм ее лички, естественно, уже начался, что совершенно неудивительно. Звучит вообще очень интригующе, правда? Итак, Сэд Гёрлс. Сэд Гёрлс сегодня у нас второе место. Ну и до вершин нашего списка, нашего музыкального Эвереста остается буквально один шаг.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Ну и сейчас, все-таки перед тем, как перешагнуть, давай-ка вспомним топ-5 нашего чарта.
0: Номер 5.
1: Итак, это Galaxy, это Kungs, это Theophilus London. И это номер 5 списка.
0: Номер 4.
1: J-Lo, Дэвид Гетта и Save Me Tonight от них. Прекрасный трек. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Take Me Back. Хит, в котором идеально сбалансировано все. И вокал, и музыка. Кайго, MC Макноуна. И все это третий номер. Бронза.
0: Номер 2.
1: Наконец, Сэд Гёрлс, Биби Рекса и плодовитый на хиты продюсер Дэвид Гетта. Кстати, с недавних пор вновь диджей номер один в мире. Это серебро чарта Центра FM ТОП 20. Кто же лидер? Оставайся, через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский.

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, вот она, кульминация нашего чарта лучше. Главный торжественный момент, он наступает. Вот и абсолютный правитель нашего музыкального Олимпа, безоговорочный номер один из золота. Чарт Центра ФМ ТОП-20 этой недели. Давай будем встречать настоящего триумфатора, который уже третью неделю подряд не уступает верхнюю строчку никому. Это британский продюсер Jonas Blue с суперхитом Girl. На этой неделе он попал, ну, если не во все, то почти во все европейские новостные ленты. Музыкант официально подтвердил, что выкупает права на заброшенное здание старинного театра в Лондоне. И все это для того, чтобы перестроить его в самую высокотехнологичную в мире бесплатную школу электронной музыки и диджейнга для подростков. Ну а главным гимном этого проекта станет именно Girl. Невероятный жест от настоящего лидера чарта. Итак, встречаем наш номер один уже через полминуты. Перед этим лишь традиционная небольшая напоминалочка от меня. Я напомню, что Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, мы слушаем здесь, в эфире Центра ФМ, абсолютно каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные сделать ярче, музыкальней, веселей. И самое главное, для того, чтобы просто классно провести время. Не забывай голосовать за любимые треки на сайте centrfm.by, туда заглядывай, когда тебе удобно, в любое удобное время, и опять-таки голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов, как всегда, я желаю тебе ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас давай будем вместе слушать, подпевать и танцевать. Girl, Jonas Blue, номер один списка Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: В воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
2: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель. Прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: Рейдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: воскресенье в Беларуси погода так себе. В Минске, Могилеве и Витебске плюс 12 дождь, в Гродно плюс 13 пасмурно, в Бресте плюс 13 небольшой дождь, в Гомеле плюс 18 облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 94-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один – ритм, танцуют все, 18+, погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Эйдам Бэйер и Фейслесс, Армин Ван Бьюрен, Хардвелл и Мэддикс, Мэри Вонт и Бэйс Джекерс, а также наш постоянный блок ID Box с белорусским треком и много других свежих.

мы прослушали Кася и Faceless, Тарантула, Эйден Бейер и Faceless, We Come One, Армин Ван Бюрен, Take Me Home в ремиксе от Rising Star, Кашмир, Bonfire. А на фоне звучит Эльфил 65, Move Your Body в ремиксе от DJs from Mars на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через пару минут.

радиостанция. В трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями.

Like the Bass, Hardwell и Medix, iCarayo, Metten, Luca Testa и DJ Terry, Like an Amplifier, Mary Wond и Bass Jackers, Acid Nation. Центральная станция. Наступило время для нашей постоянной рубрики ID Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. И сегодня у нас совместная работа Антон Бай и проекта Чей Чай. Чаму, зацените.

Acid Nation. Acid

Это белорусская центральная станция на специалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Мэри Вон и Bass Jackers Acid Nation. Центральная станция. Трансляции с крупнейших

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Настало время для гостевого микса, и сегодня у нас за деками Антон Бай, белорусский музыкальный продюсер, диджей, транс и прогрессив хаус музыки, автор тех самых новых колыханки «Деда Бородеда Купаленки», «Наш комрад» и «Соратник». Напомню, для тех, кто подключился впервые, Антон Бай также резидент Центр FM. Его радиошоу «Менталити» вы можете слушать по воскресеньям в 21:00. Итак, поприветствуйте следующие 30 минут в центральной станции с гостевым миксом Антон Бай.
1: Всем привет! С вами Антон Бай. В следующие 30 минут мой гостевой микс, который я подготовил специально для центральной станции с Кириллом Таргонским. Он содержит мои авторские треки, многие известные вам, а также свежие релизы. Один из них — Коз Йо Аян. Надеюсь, он вам понравится.

Это ты, кажется. Это ты, отражение, искажение, искать от рождения, искорёживание. Ловушка заворожения с первого дня дает ощущение, будто я вижу истинное положение вещей и себя. Но чуть погодя множится призма чувств на призму ума, да еще и чужого. Каждый готов накинуть свой плащ и очки на мой нос положить свои. Искажение от рождения. Я качусь по дорожке податливой глины, целый, но не единый. И такой бесформенный материал застревает в королевстве кривых зеркал. И когда ты думаешь, пройден путь, будь уверен, придется еще свернуть в раз примерно 100 000 больше, резче, круче, больнее, жестче. Только вырвавшись из лабиринта зеркального, обтесавшись об рельсы, углы и сабли тотального отрицания, возможность себя обнаружить нагим, без груза чужих костюмов, без крыльев, что оказались таким же грузом, кровоточащим, низвергнутым и живым.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: Вы слушаете «Центральную станцию» с Кириллом Таргонским. И это «Гостевой микс» с Антон Бай.
1: Опять бородец, а пришел белый свет. И я вернусь сейчас, завидав до вас.

0: я? Кто я? Кто я? Кто я?
1: Где в городе там пришел белый свет? И теперь у тихий час завидал на вас.
0: Кто я?
1: Где в городе там пришел белый свет? И теперь у тихий час.

0: nuts.
1: Вы слушали гостевой микс с Антон Бай. Белорусские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

с диджеем Глебом Глебовым. Радиоцентр ФМ представляет «Драйв-микс» с Глебом Глебовым.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
4: С крупнейших фестивалей планеты

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

Superstar DJs. Here we go.

0: слушали DrumCode Live с Эйдом Бейер на центре. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

catch myself thinking maybe

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, и это Хелди Радио с Оливер Хелде. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

С возвращением вы на волне карма-карма. И это центр FM. Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

ماشي طيب يلا تمام قدام الله كريم. ايوه ايوه اكشن.

Карма-карма на радио Центр FM со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважай музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.

0: Radio with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу «Карма-карма радио» с Шимза на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Беннази и Хайпатал.

проекты, издающие идеи в лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Мэйчсгалт, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи.

Диско до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM, а что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.